Аньюктун асаанниромигитти куллертусарсаулертиллугу CBC укиортартуп нааралтингагу тамаанга эқарунни оқартиуйунга тоби утак уллумеқиттеқкуутаулерто August 27, 2026 такба уллаангуйортусарса